0: университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Шат

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан ФМ. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Kanye West выступит в Казахстане. Алматы готовится принять одно из самых ожидаемых музыкальных событий последних лет. 14 августа на Центральном стадионе состоится концерт Kanye West в рамках мирового тура E-Tour 2026. Начало в 21:00. Toy Like Fest в Алматы. 14 августа в Алматы-арена для вас выступят группа Дадо, Дос Мукасан, Затыбек, Нуржан Талиндиев, Улан Гасыр Ками, Абай Бигей, Акылбек Жеминей и другие артисты. Начало в 19:00. Шоу 2025 в вашем городе. Здесь нет запретной темы. Роза Аширбаева и Перизат Мирзахмет готовы обсудить по ходу беседы любые актуальные проблемы, волнующие женщин нашей страны. 15 августа – Актобе, 21 августа – Туркестан, 22 августа – Шымкент. Встречайте шоу 2025. Сольный концерт МД в Астане. 30 августа в здании Конгресс-центра состоится большой сольный концерт МД, одного из самых ярких представителей современной казахстанской сцены. В программе композиции из всех альбомов и любимые хиты из дискографии МД. Начало концерта в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super F в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: В Алматы 16 часов.
1: Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
3: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмаз. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмаз.
3: Аспаннан төгілген шумақтар.

от Манжуки Али. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.